0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан

наступающим безопасным годом Рошашана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую

Историческое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжества выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион.

Множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте. Выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле школьная форма часто выглядит так, будто ее совсем нет. Обычная футболка. Синяя, зеленая, красная или серая. От повседневной одежды ее отличает небольшая эмблема школы на груди. А белую футболку надевают в особые дни. На праздники, церемонии и памятные мероприятия. Единых правил для всей страны нет. Школа сама выбирает цвета и решает, какой должна быть форма. Обычно ученикам разрешают носить футболки разных фасонов с короткими или длинными рукавами. Брюки, юбки и обувь тоже могут быть разными. Родители покупают подходящую футболку в обычном магазине, а школьную эмблему наносят на нее за несколько шекелей. В 2010 году министр образования Гидон Саар ввел обязательную форму в начальных школах и школах промежуточной ступени. Старшие классы продолжали решать этот вопрос самостоятельно. В форме отводили сразу несколько задач. Уменьшить соревнования в дорогой одежде, сгладить различия между семьями и укрепить у детей чувство принадлежности к своей школе. Со временем общенациональные требования смягчили. Сегодня Министерство образования рекомендует форму, но окончательное решение принимает сама школа. Где-то обязательно только футболка с эмблемой, где-то действует более строгий комплект, а где-то ограничиваются правилами внешнего вида. Израильская школа свела форму к одному общему элементу. Дети могут прийти в разных цветах и фасонах, но эмблема на футболке сообщает главное – все они учатся именно здесь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: София,
3: Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатический

из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжество выпадает на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской третьей армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после шестидневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цааль перешел через канал, нарушил снабжение третьей армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну победой? Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и вывело вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу.

0: правду горькой, но не превратили ее в поражение.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства

Из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами.

При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы Ракевет Израиль. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Русские истории на русском. В студии Александра Бойко. Первые десятилетия существования Израиля перед Рош-Ашана почта набирала дополнительных работников. За несколько недель по стране расходились десятки миллионов поздравительных открыток. Шана Това была самым распространенным почтовым отправлением в Израиле. Традиция появилась задолго до создания государства. Еще в средневековых еврейских общинах Германии перед Новым годом посылали письма с пожеланием быть записанным в книгу жизни. В конце 19 века почтовая открытка стала дешевой и доступной, и личное поздравление превратилось в массовую индустрию. Из Германии обычай распространился по Восточной Европе, а затем добрался до Америки и Эрец-Исраэль. На открытках печатали яблоки, мед, шофар и сцены семейного праздника. Но очень скоро на них появились события, которыми жил еврейский мир. В начале 20 века счастливого года желали портреты Герцля, фотографии сионистских конгрессов и корабли, увозившие иммигрантов в Америку. После создания Израиля поздравительные открытки стали своеобразной летописью страны. В 1949 году на одной из них соединили первый сионистский конгресс и открытие Кнессета. После шестидневной войны изобразили израильский броневик, входящий через львиные ворота в старый город. А после визита Анвара Саадата в Иерусалим – самолет «Эль-Аль» под флагами Израиля и Египта. К концу 20 века бумажные открытки уступили место телефонным звонкам, электронной почте, а затем сообщениям в WhatsApp. Поздравление сохранилось, но исчезла картинка, на которой страна каждый год рисовала свое будущее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля КАН-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Рекавет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжество выпадает на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью прерывано.

снизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу накануне Рош-Ашана ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. За несколько дней до Суккота на израильских балконах начинается перестановка. Сушилки, велосипеды и цветочные горшки убирают в сторону. На их месте появляются складные стенки, бамбуковый схах, стол, стулья и коробка с прошлогодними украшениями. Балкон на неделю превращается в праздничную столовую. Для тех, кто строго соблюдает алаху, важно, чтобы над суккой находилось открытое небо. Поэтому в некоторых домах предусмотрены специальные мирпасот сука – балконы или их части, над которыми нет другой конструкции. Но в большинстве домов балконы расположены один над другим, и это не мешает семьям устанавливать суки и отмечать праздник так, как у них принято. Во многих светских семьях Суккот – прежде всего детский праздник. Дети делают бумажные цепочки, развешивают рисунки и гирлянды, приносят подушки, матрасы и спальные мешки. Сука становится палаткой, только установленной не в лесу, а в двух шагах от кухни. В ней едят, принимают друзей, играют, а иногда остаются спать на всю ночь. Если балкона нет или на нем слишком тесно, суку ставят во дворе, на общей лужайке, крыше или частной парковке. Поскольку это временная конструкция, разрешение на строительство не требуется. Главное не мешать соседям и после праздника все разобрать и убрать. У этой традиции есть неожиданная параллель с Йом-Кипуром. Пустые дороги никто не предусматривал для игр, но дети превратили их в пространство для велосипедов, роликов и самокатов. Также они освоили и суку, превратив временное жилище в домашний лагерь. У израильских детей появился собственный осенний календарь. В Йом-Кипур им достаются дороги, а в Суккот еще одна комната, похожая на палатку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CO.

0: на сайте Радіомузика 106.4 CIL.
1: На Радіомузика 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжество выпадает на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного повышена.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Многие светские израильтяне узнали арамейское слово «ушпизин» не из молитвенника, а в кинотеатре. В 2004 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Гиди Дара, снятый по сценарию Шули Ранда. «Ушпизин» означает «гости». По каббалистической традиции в дни Суккота в Сукку приглашают семерых библейских праведников – Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Аарона, Иосифа и Давида. Каждый вечер один из них становится главным гостем, но вместе с ними приглашают и остальных. Зоар, с которым связывают этот обычай, сразу соединяет мистический обряд с настоящим гостеприимством. Нельзя звать за стол великих предков и забывать о живых людях. Часть праздничной трапезы должна достаться бедным и одиноким. Если хозяин накрыл стол только для себя, говорится в тексте, Авраам и остальные праведники покидают его сукку. Этот конфликт лег в основу фильма. Бедная бездетная пара Муше и Мали неожиданно получает деньги на праздник. Вскоре в их сукке появляются двое незваных гостей – приятели Муше из его прежней жизни. Они шумят, нарушают покой хозяев, и один из них съедает дорогой этрог. Красивый обычай превращается в трудную проверку терпения. Фильм стал редким совместным проектом светского режиссера и религиозных исполнителей. Его снимали с разрешения раввинов, а по субботам не показывали в кинотеатрах. Несмотря на это, картину посмотрели около 200 тысяч израильтян. Шули Ранд получил премию «Офир» за лучшую мужскую роль. Ушпизин приглашают в сукку словами. Но смысл обычая раскрывается, когда место за столом нужно уступить живому человеку, особенно тому, кого совсем не ждали. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики.

поднимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош-Ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош-Ха-Шана компания «Ракавет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжества выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракавет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош-Ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Independent.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между

Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями.

Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Рекавет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжество выпадает на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Тора называет Израиль страной, текущей молоком и медом. Казалось бы, все очевидно. Речь идет о пчелах, сотах и золотистом меде. Однако в Торе это слово могло обозначать совсем другой продукт. На иврите мед – дваш. В древности так называли не только пчелиный мед, но и густой сладкий сироп из плодов. В книге «Второзаконие» перечислены 7 видов, которыми славится земля Израиля. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и мед. Финики в списке не названы, поэтому еврейская традиция считает, что под медом здесь подразумевается финиковый сироп, предшественник современного силана. Но пчелиный мед в Танахе тоже встречается. Самсон находит пчелиный рой и соты в туши убитого льва. А Йонатан, сын царя Саула, во время военного похода окунает посох в дикий мед. Подтверждение существования развитого пчеловодства

0: Нашли в Тель-Рехове, недалеко от Бейтшана. Археологи раскопали около 30 цилиндрических ульев из необожженной глины. Пасека работала примерно 3000 лет назад и могла насчитывать от 100 до 200 ульев. За год здесь получали от 300 до 500 килограммов меда. В древних сотах сохранились части пчел. Исследование показало, что они происходили из Анатолии. Более спокойных и удобных для разведения пчел, вероятно, доставляли за сотни километров. За словом «дваш» скрывались две разные сладости. Когда Танах рассказывает о плодородии земли, речь, скорее всего, идет о финиках. Когда описывает соты – о настоящем пчелином меде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжества выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. С наступлением Рош-Ашана на еврейском календаре появится новый номер – 5787. Произойдет это 1-го Тишрея, месяца, который Тора называет седьмым. На первый взгляд, арифметика странная. Новый год начинается вовсе не с первого месяца. Первым в Торе считается Нисан. В книге «Исход» о нем сказано: «Месяц этот, да будет у вас началом месяцев». В Нисане евреи вышли из Египта, и с него начинается годовой круг праздников. Если считать от Нисана, Тишрей действительно будет седьмым. Первое Тишрея Тора не называет Новым годом. Это день отдыха, священного собрания и трубного звука – Йом-Труа. Название Рош-Ашана и значение начала года закрепились за этой датой позднее. Мишна, составленная около 2000 лет назад, уже разделяет функции Нисана и Тишрея. 1-го Нисана начинается новый отсчет царских лет и годовой круг праздников. 1-е Тишрея отделяло один календарный год от другого при отчете субботних и юбилейных циклов, а также сроков, связанных с земледелием. Нисан остался первым месяцем, но номер года стал меняться осенью. Даже привычный отчет от сотворения мира появился значительно позже. Система летоисчисления, по которой наступает 5787 год, распространилась в еврейских общинах лишь в средние века. Получается, что у еврейского календаря две точки начала. Нисан ведет счет месяцем от исхода из Египта, а Тишрей меняет номер года от сотворения мира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос: что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН, Управление военной разведки ЦАЛя. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно, молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации, но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор.

сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю Оман пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день? Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла гроб. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два Йом-Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на до и после». С 1973 года Йом-Кипур стал здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бейт-Ашите поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитаны Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бейт-Ашиты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнить ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бейт-Ашиты и участника ансамбля «Гиватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел «Унитаны Токев» перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В стране, где компьютерные программы создают гигабайты текста за несколько секунд, свиток Торы по-прежнему нельзя напечатать. Все 304 805 букв должен написать человек, одну за другой. Клавиши Backspace у него нет. Эту работу выполняет Софер Стам, специально обученный писец. Он затачивает перо, макает его в черные чернила и пишет на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного. Перед началом работы на пергамент наносят тонкие линии. Каждую букву выводят по строгим правилам, соблюдая ее форму и расстояние до соседних. Огласовок и знаков препинания в свитке нет. Софер не пишет по памяти. Перед ним лежит проверенный образец. Одна пропущенная или лишняя буква может сделать весь свиток непригодным для чтения в синагоге. Ошибкой считается и буква, которая потеряла форму или соприкоснулась с соседней. Некоторые исправления допускаются, но цена невнимательности все равно высока. Работа продолжается много месяцев, иногда больше года. Готовые листы, их бывает от 62 до 84, сшивают жилами и прикрепляют к деревянным рукоятям. Они называются «Эцхаим» – «Дерево жизни». Затем свиток проверяют специалисты. Сегодня им помогает компьютер. Программа находит пропущенные, лишние или перепутанные буквы. Но решить, кошерен ли свиток, может только человек. Последние буквы нередко дописывают во время торжественной церемонии. Почетные гости садятся рядом с Софером и берутся за перо вместе с ним. Затем свиток с музыкой и танцами несут в синагогу. Компьютер способен найти ошибку. Но свиток Торы создает человеческая рука, потому

0: что в тексте из 304 805 букв ни одна не может быть написана примерно.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома. Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. *82-88 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.